0: Вам не надо больше.
1: Какова концепция?
0: Это не хватает, да, и смотри, кто себя остановил.
1: Предыдущих 16 год, удачно пара, что я... Удачно, а так, он делает это.

0: Да, ответ на несколько критических поддержек и самое критическое стадо.
1: Three thirty four, take headquarters.